0: Смотрите!
1: Мы хотим на этом воздушном корабле улететь в страну счастья!
2: Только смелые и хорошие люди!

0: Смотрите, солнце, луна, звезды!
1: Stay tuned for more great music from Calm Radio.